0: Ostalgie. Ostalgie.
1: Antenne Ostalgie. Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два.